0: Весело Коледа!
1: Christmas Young Mobarka!
2: Joyo Noel!
3: La Christina!
4: Buon Natale!
5: С Новым годом!
1: Feliz Navidad!
6: Веселых свят!
7: Merry Christmas!
8: Merry Christmas from Like Radio!

0: Весело Коледа!
1: Christmas Ям Мобарка!
0: Joyeux Noel!
2: Hello Christmas!
3: Buon Natale!
4: С Новым Годом!
1: Feliz Navidad!
5: Веселых Свят!
6: Merry Christmas!
7: Merry Christmas from Like Radio!